0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночные крики о помощи в лесной глуши помогли спасти человеческую жизнь под Иерусалимом. Случайная группа подростков, проходивших в темное время суток, услышала призывы о спасении и сразу же связалась с экстренными службами. На сигнал незамедлительно отреагировала полиция, развернув масштабную поисковую операцию в труднопроходимом массиве. Как выяснилось, пострадавший еще днем отправился осматривать подъездные пути для машины, однако потерял равновесие, сорвался с тропы и рухнул вниз. Мужчина провел в яме в беспомощном состоянии долгие часы, со второй половины дня до предрассветных часов. Стражи порядка успешно эвакуировали пострадавшего из природной ловушки и передали его бригадам скорой помощи «Маген Давид Адом» для необходимого лечения и обследования. Расследование гибели военнослужащих на севере сектора Газа привело к существенному продлению моратория на боевое применение беспилотной авиации. Армейское командование ЦАЛИА приняло решение оставить ударные дроны на земле вплоть до 4 октября, хотя первоначально полеты замораживали

на 48 часов. Напомню, что причиной столь жестких мер стала тяжелая оперативная авария, произошедшая 24 сентября. Тогда, напомню, дрон рухнул в расположении военного поста и внезапно сдетонировал, когда к нему подошли солдаты. Трагедия унесла жизни двоих резервистов. Чтобы досконально установить технические причины сбоя, начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир распорядился сформировать специальную следственную комиссию во главе с бригадным генералом сухопутных войск. Личная встреча министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с одним из самых одиозных заключенных израильской тюремной системы переросла в открытое предупреждение о скором возмездии. Глава ведомства провел жесткую беседу с Хасаном Салам, организатором серии нападений в иерусалимских автобусах 1996 года. Осужденному на 46 пожизненных сроков за гибель десятков граждан, Бен-Гвир заявил, что намерен довести дело до конца и законодательно утвердить ему смертную казнь. Министр напомнил заключенному, как 30 лет назад требовал для него жесткого наказания на уличных митингах, ну а сегодня на государственном уровне готов закрыть этот исторический круг. Напомню, что управление аэропортов Израиля объявило о критической нехватке парковочных мест. В связи с резким всплеском пассажиропотока в период осенних праздников все без исключения парковочные комплексы аэропорта имени Бен-Гуриона заполнены на 100%. По данным регулятора, свободные стояночные места полностью отсутствуют, и подобное положение дел сохранится вплоть до отдельного уведомления. Руководство воздушной гавани обращается к пассажирам, планирующим вылет за рубеж, а также ко всем провожающим с настойчивым призывом полностью отказаться от поездок на личном транспорте. Чтобы гарантированно успеть на регистрацию и избежать дорожного коллапса, рекомендуется добираться до терминалов на общественном транспорте, прежде всего на поездах и регулярных автобусах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В конце 80-х и начале 90-х годов в больницах по всему миру фиксировались тысячи случаев случайных уколов использованными иглами. Медики рисковали заражением гепатитом, ВИЧ и другими инфекциями. И универсального решения тогда не существовало. Израильский врач Йосеф Фишер, работавший в больнице Ихилов и занимавшийся вопросами безопасности медицинского персонала, предложил конструкцию шприца, в которой игла автоматически втягивается в корпус сразу после использования. Механизм был простым, но эффективным. Игла больше не находилась в открытом положении и не могла поранить человека при утилизации. В 1992 году была основана компания Medex Safe Injection Systems, и технология стала основой для серии одноразовых шприцов с защитным механизмом. Со временем подобные конструкции получили международное признание и вошли в систему стандартов безопасности в клиниках и больницах разных стран. Сегодня безопасные иглы – обязательная практика во многих медицинских учреждениях мира. Эта технология существенно

0: существенно сократило число травм среди медиков и стало примером того, как локальное решение, созданное для практической нужды, может изменить повседневную работу целой отрасли. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночные крики о помощи в лесной глуши помогли спасти человеческую жизнь под Иерусалимом. Случайная группа подростков, проходивших в темное время суток, услышала призывы о спасении и сразу же связалась с экстренными службами. На сигнал незамедлительно отреагировала полиция, развернув масштабную поисковую операцию в труднопроходимом массиве. Как выяснилось, пострадавший еще днем отправился осматривать подъездные пути для машины, однако потерял равновесие, сорвался с тропы и рухнул вниз. Мужчина провел в яме в беспомощном состоянии долгие часы, со второй половины дня до предрассветных часов. Стражи порядка успешно эвакуировали пострадавшего из природной ловушки и передали его бригадам скорой помощи «Маген Давид Адом» для необходимого лечения и обследования. Расследование гибели военнослужащих на севере сектора Газа привело к существенному продлению моратория на боевое применение беспилотной авиации. Армейское командование ЦАЛЯ приняло решение оставить ударные дроны на земле вплоть до 4 октября, хотя первоначально полеты замораживали лишь на 48 часов. Напомню, что причиной столь жестких мер стала тяжелая оперативная авария, произошедшая 24 сентября. Тогда, напомню, дрон рухнул в расположении военного поста и внезапно сдетонировал, когда к нему подошли солдаты. Трагедия унесла жизни двоих резервистов. Чтобы досконально установить технические причины сбоя, начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир распорядился сформировать специальную следственную комиссию во главе с бригадным генералом сухопутных войск. Личная встреча

Встреча министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира с одним из самых одиозных заключенных израильской тюремной системы переросла в открытое предупреждение о скором возмездии. Глава ведомства провел жесткую беседу с Хасаном Салам, организатором серии нападений в иерусалимских автобусах 1996 года. Осужденному на 46 пожизненных сроков за гибель десятков граждан, Бен-Гвир заявил, что намерен довести дело до конца и законодательно утвердить ему смертную казнь. Министр напомнил заключенному, как 30 лет назад требовал для него жесткого наказания на уличных митингах, ну а сегодня на государственном уровне готов закрыть этот исторический круг. Напомню, что управление аэропортов Израиля объявило о критической нехватке парковочных мест. В связи с резким всплеском пассажиропотока в период осенних праздников все без исключения парковочные комплексы аэропорта имени Бен-Гуриона заполнены на 100%. По данным регулятора, свободные стояночные места полностью отсутствуют, и подобное положение дел сохранится вплоть до отдельного уведомления. Руководство воздушной гавани обращается к пассажирам, планирующим вылет за рубеж, а также ко всем провожающим с настойчивым призывом полностью отказаться от поездок на личном транспорте. Чтобы гарантированно успеть на регистрацию и избежать дорожного коллапса, рекомендуется добираться до терминалов на общественном транспорте, прежде всего на поездах и регулярных автобусах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гади Айзенкут – человек, который говорит тихо, и, возможно, именно поэтому его слышат. Сын марокканских репатриантов, вырос в Эйлате, призвался в бригаду Гулани, прошел путь до начальника генштаба. Его стиль – трезвый профессионализм. Сила как ответственность, а не как шоу. В 2022 году Айзенкут присоединился к избирательному союзу Бенни Ганца «Государственный лагерь» Амхане Амамахти и вошел в руководство. Летом 25-го их пути разошлись. Айзенкут вышел из союза и объявил о создании собственной партии «Яшар им Айзенкут», ход, который закрепил его независимую позицию в центре политического поля. Война 7 октября стала для него и личной трагедией. В декабре 2022 года в бою в Газе погиб его сын, 25-летний офицер-резервист Галь Айзенкут. На следующий день пал его племянник Маур Коэн, а в ноябре 24-го еще один родственник, племянник жены Йогев Пази. Айзенкут почти не говорил об этом публично, продолжил работать, избегая громких жестов. Его публичные заявления остаются сдержанными. Меньше лозунгов, больше расчета, фокус на безопасности и людской цене решений. В политике, где крик часто заменяет смысл, Айзенкут держит редкий сегодня тон, спокойный и ответственный. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Абу-Даби стал местом негласных переговоров на высшем уровне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил 4-часовой тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты для беседы тет-а-тет с президентом Мухаммедом бен Заедом. Поездка премьер-министра на частном самолете состоялась всего через 2 дня после его возвращения с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и ровно за месяц до парламентских выборов. При этом канцелярия главы правительства наотрез отказывается раскрыть повестку диалога. Внезапный контакт разворачивается на фоне громкого резонанса вокруг обнародованных данных о 45-минутном разговоре накануне 7 октября, в котором бен Заед якобы лично предостерегал Нетаньяху о готовящемся масштабном нападении. Объединенные Арабские Эмираты опровергли эту информацию, что предупреждали Нетаньяху о нападении. Добавлю, что на момент выхода наших новостей в эфир канцелярия главы правительства не предоставила подробностей поездки. Сегодня, в понедельник, 28 сентября, борьба за жизнь сына посла Израиля в Соединенных Штатах Нирии Лейтера продолжается. Ихиэль Лейтер поделился последней информацией о самочувствии своего сына, получившего критические травмы в результате преднамеренного автомобильного тарана на прошлой неделе. По словам дипломата, жизнь юноши до сих пор буквально висит на волоске. Однако в клинической картине наметились первые обнадеживающие изменения, которые врачи и близкие встретили с осторожным оптимизмом. Напомню, что старший сын посла погиб в 2023 году в бою на севере сектора Газа в ходе операции «Железной мечи». Ему было 39 лет, но теперь на грани жизни его второй сын. На этом драматическом фоне посол обратился к общественности с эмоциональным призывом не прекращать молитвы за выздоровление не только его сына, но и всех остальных раненых. Глава дипмиссии подчеркнул, что его сын и другие пострадавшие бойцы – это истинные национальные герои. По словам Лейтера, именно благодаря стойкости и самопожертвованию этих ребят страна находит в себе силы продолжать борьбу против тех, чьей единственной целью остается лишение жизни и тотальное разрушение. Полномочия участников парламентской гонки официально подтверждены. Пленум Центрального

Федеральной избирательной комиссии накануне под председательством судьи Наума Сольберга утвердил 38 партийных списков и закрепил за ними избирательные буквы на выборах в Кнессет 26-го созыва. Компания уже столкнулась с правовыми разбирательствами. Партия РААМ и объединенный список были допущены к голосованию лишь условно. Их окончательную судьбу, а также решение по отстранению двух конкретных кандидатов решит высший суд, поскольку Центр избирком признал их несоответствующими закону о выборах. Кроме того, регулятор вмешался и в распределение символов, отклонив для одного из списков буквенное сочетание с подтекстом, чтобы не задеть чувства граждан. Сегодня, в понедельник, 28 сентября, продолжается расследование вчерашнего инцидента, когда группа израильских паломников без какого-либо согласования с силами правопорядка и военным командованием проникла на территорию арабской деревни в Самарии. В силовых структурах напоминают, что несанкционированный въезд гражданских лиц в палестинские зоны категорически запрещен из-за прямой опасности для жизни людей. Любые подобные тайные визиты в обход установленных протоколов грубо нарушают законы и вынуждают армию обороны Израиля экстренно стягивать боевые подразделения для розыска и эвакуации нарушителей, предотвращая риск вооруженных столкновений в регионе. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Армейская подготовка в ЦАЛе начинается с тирунута, курса молодого бойца. Его длительность зависит от рода войск. От 4-6 недель в частях боевого обеспечения до 4-5 месяцев в пехотных бригадах. Программа включает огневую подготовку, тактику малых подразделений, ориентирование, санитарные навыки и нормативы физической подготовки. В бронетанковых, артиллерийских и инженерных частях упор делается на освоение вооружения и технических систем. После этого солдаты переходят к профессиональной подготовке – ахшара мекцуит, где осваивают навыки по конкретной роли – стрелок, пулеметчик, связист, сапер, наводчик и так далее. В пехотных бригадах этот этап может длиться до нескольких месяцев и включает ночные учения, стрельбы на дальней дистанции, действия в городской застройке и обучение работе в составе отделения и взвода. В инженерных подразделениях значительное место занимают минно-взрывные работы и обеспечение проходов для войск. Подготовка командиров низового звена проходит в специальных школах командиров. Программа включает тактику, управление подразделением, безопасность, нормативы стрельбы и принятие решений под давлением. Командиры возвращаются в свои подразделения и завершают подготовку в рамках бригадных курсов. С начала 2000-х ЦАЛ активно внедряет симуляторы, тренировочные комплексы, макеты населенных пунктов и цифровые системы наблюдения. Основные центры подготовки расположены в учебной базе «Леким», в учебных центрах инженерных и бронетанковых войск, а также на полигонах «Голан» и «Негева». Цель всей системы – сформировать бойца, способного действовать самостоятельно и в составе подразделения в условиях ограниченного времени и неполной информации. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 FM.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Абу-Даби стал местом негласных переговоров на высшем уровне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил 4-часовой тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты для беседы тет-а-тет с президентом Мухаммедом бен Заедом. Поездка премьер-министра на частном самолете состоялась всего через 2 дня после его возвращения с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и ровно за месяц до парламентских выборов. При этом канцелярия главы правительства наотрез отказывается раскрыть повестку диалога. Внезапный контакт разворачивается на фоне громкого резонанса вокруг обнародованных данных о 45-минутном разговоре накануне 7 октября, в котором бен Заед якобы лично предостерегал Нетаньяху о готовящемся масштабном нападении. Объединенные Арабские Эмираты опровергли эту информацию, что предупреждали Нетаньяху о нападении. Добавлю, что на момент выхода наших новостей в эфир канцелярия главы правительства не предоставила подробностей поездки. Сегодня, в понедельник, 28 сентября, борьба за жизнь сына посла Израиля в Соединенных Штатах Нерии Лейтера продолжается. Ихиэль Лейтер поделился последней информацией о самочувствии своего сына, получившего критические травмы в результате преднамеренного автомобильного тарана на прошлой неделе. По словам дипломата, жизнь юноши до сих пор буквально висит на волоске. Однако в клинической картине наметились первые обнадеживающие изменения, которые врачи и близкие встретили с осторожным оптимизмом. Напомню, что старший сын посла погиб в 2023 году в бою на севере сектора Газа в ходе операции «Железной мечи». Ему было 39 лет. Ну а теперь на грани жизни его второй сын. На этом драматическом фоне посол обратился к общественности с эмоциональным призывом не прекращать молитвы за выздоровление не только его сына, но и всех остальных раненых. Глава дипмиссии подчеркнул, что его сын и другие пострадавшие бойцы – это истинные национальные герои. По словам Лейтера, именно благодаря стойкости и самопожертвованию этих ребят страна находит в себе силы продолжать борьбу против тех, чьей единственной целью остается лишение жизни и тотальное разрушение. Полномочия участников парламентской гонки официально подтверждены. Пленум Центральной избирательной комиссии накануне под председательством судьи Наама Сольберга утвердил 38 партийных списков и закрепил за ними избирательные буквы на выборах в Кнессет 26-го созыва. Компания уже столкнулась с правовыми разбирательствами. Партия Раам и объединенный список были допущены к голосованию лишь условно. Их окончательную судьбу, а также решение по отстранению 2 конкретных кандидатов решит высший суд, поскольку Центр избирком признал их несоответствующими закону о выборах. Кроме того, регулятор вмешался и в распределение

Линии символов, отклонив для одного из списков буквенное сочетание с подтекстом, чтобы не задеть чувства граждан. Сегодня, в понедельник, 28 сентября, продолжается расследование вчерашнего инцидента, когда группа израильских паломников без какого-либо согласования с силами правопорядка и военным командованием проникла на территорию арабской деревни в Самарии. В силовых структурах напоминают, что несанкционированный въезд гражданских лиц в палестинские зоны категорически запрещен из-за прямой опасности для жизни людей. Любые подобные тайные визиты в обход установленных протоколов грубо нарушают законы и вынуждают армию обороны Израиля экстренно стягивать боевые подразделения для розыска и эвакуации нарушителей, предотвращая риск вооруженных столкновений в регионе. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Шаетет Шлошесре – это элитное подразделение ЦАЛя, морской спецназ военно-морских сил. Его часто сравнивают с американским Navy Seals, с морскими котиками. И это сравнение в Израиле воспринимают спокойно. Шаетет Шлошесре действительно считается одним из самых профессиональных и закрытых подразделений армии. Подразделение было создано в 1949 году, вскоре после основания государства, и с самого начала специализировалось на действиях с моря. За десятилетия его задачи расширились, но основной принцип остался прежним – выполнение сложных операций, требующих скрытности, точного планирования и абсолютного доверия между бойцами. В сферу ответственности Шаетет Шлошесре входят морские диверсионные операции, борьба с терроризмом, разведка, захват стратегических объектов и специальные миссии в прибрежных и морских зонах. Подразделение действует не только на воде, но и на суше, что делает его одним из самых универсальных инструментов ЦАЛя. Отбор в Шаетет Шлошесре считается одним из самых жестких в армии. Кандидаты проходят длительный и многоэтапный процесс, в ходе которого проверяются физическая выносливость, психологическая устойчивость, умение работать в команде и способность принимать решения в условиях неопределенности. До финального этапа доходит лишь небольшая часть претендентов. Подготовка бойцов включает подводное плавание, навигацию, действия в море и на суше, а также длительные тренировки на выносливость и стрессоустойчивость. Внутри подразделения особое внимание уделяется дисциплине и ответственности. Здесь важен не индивидуальный героизм, а слаженность группы. В израильском обществе Шаетет Шлошесре воспринимается как символ профессионализма и тихой, незаметной работы. О конкретных операциях говорят редко, но само существование такого подразделения считается важной частью системы безопасности страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Юридическое наступление на официальную Анкару разворачивает Иерусалим. Министерство юстиции Израиля по прямому указанию главы правительства Биньямина Нетаньяху приступило к формированию масштабного уголовного дела против Раджеп Тайип Эрдогана, президента Турции. Главными пунктами обвинения станут факты массовых расправ над курдским населением, а также доказательства систематического финансирования экстремистских формирований, за которыми стоит руководство Исламской Республики. Поводом для ответного шага стала недавняя попытка Анкары инициировать международный арест израильского лидера через Интерпол. Разработкой материалов занимается межведомственная группа совместно с международным отделом Минюста. При этом наиболее вероятным сценарием считается обращение в трибунал в Гааге через третью страну. Вместе с тем, в Иерусалиме рассчитывают, что сам факт подготовки столь жесткого процесса послужит мощным сдерживающим фактором и предотвратит дальнейшие юридические атаки со стороны турецких властей. Ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда выявили прямую зависимость союзных Тегерану сил от внешней космической разведки. По данным американских спецслужб и расследованию The Wall Street Journal, коммерческие операторы Китая, включая структуры компании Чангуан, передавали иранской стороне спутниковые снимки высокого разрешения. Все для точного наведения на базы коалиции и гражданские судоходные пути. Параллельно же международные службы мониторинга зафиксировали попытки руководства Исламской Республики спешно рассеять и укрыть запасы высокообогащенного урана на случай превентивных ударов. На фоне недавних пусков баллистических ракет в направлении Саудовского аэропорта в Вашингтоне расценивают передачу китайских координат как фактор опасной эскалации и готовят пакет санкций против причастных технологических фирм Китая. Желание набрать популярность в социальных сетях завершилось задержанием двух израильских подростков. В дни праздника 13-летние и 15-летние юноши устроили намеренную провокацию на улицах Тель-Авива. Они демонстративно наносили удары ногами по служебным автомобилям полиции и машинам городской инспекции, а также показывали неприличные жесты в сторону стражи порядка. Все происходящее хулиганы фиксировали на камеру смартфона, после чего публиковали два ролика на платформе TikTok. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности авторов контента и задержали их. По итогам разбирательства оба подростка были отпущены под ряд строгих ограничительных условий. Напомню, что это уже не первая провокация за последнее время. Для лайков в сети подростки с севера страны, а именно из города Акко, часто снимают на видео, как они плюют на прохожих. Обычный поход к парикмахеру обернулся реанимацией и угрозой инвалидности для 14-летней жительницы севера страны. Пострадавшую экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Галилеи в Наарии, где врачи диагностировали тяжелую почечную недостаточность. Показатель креатинина подскочил более чем втрое. Перед сеансом родители настойчиво проверяли безопасность состава и отсутствие токсичной глиоксиловой кислоты, получив заверение мастера, что ее в составе нет. Однако клиническая картина прямо указывает на тяжелое химическое поражение. Медики оценивают состояние

Пациентки как средней тяжести и предупреждают, что травма может оказаться необратимой. Девочке грозит пожизненный диализ либо трансплантация почки. В Израиле зафиксировано уже свыше 50 подобных трагических инцидентов. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Туна. Настоящее имя Итай Цурен. Родился в 1983 году и вырос в Иерусалиме. В начале 2000-х он стал частью коллектива «Фансет», где впервые заявил о себе как автор текстов, сильной личной интонацией и характерным иерусалимским звучанием. Его сольная карьера оформилась в середине 2010-х. Альбом «Типуль Шорош» стал поворотным, а песня «Ярден» превратилась в один из самых заметных треков израильской сцены того десятилетия. Отдельная глава в его творчестве – совместные проекты с Равидом Плотником. Их коллаборации, выступления и общая энергетика сделали дуэт важной частью современной хип-хоп-культуры Израиля. Стиль Туны – это честная, почти разговорная интонация. Армейские истории, попытка справиться с давлением повседневности, отношения, работа, юмор и усталость – все это проговаривается спокойным, узнаваемым голосом. После 7 октября он выпустил новый сингл о войне. В нем он говорит о том, как трудно объяснить происходящее близким, как меняется ощущение дома, как тишина становится тяжелее любого шума. В одном из образов он признается, что чувствует себя человеком, который идет вперед, но постоянно оглядывается, потому что слишком много осталось позади. Сегодня Туна – один из тех артистов, которых слушают не из-за жанра, а из-за подлинности. Его музыка – это Израиль без фильтров. Прямой, эмоциональный, сложный, но живой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Юридическое наступление на официальную Анкару разворачивает Иерусалим. Министерство юстиции Израиля по прямому указанию главы правительства Бенямина Нетаньяху приступило к формированию масштабного уголовного дела против Раджеп Тайипа Эрдогана, президента Турции. Главными пунктами обвинения станут факты массовых расправ над курдским населением, а также доказательства систематического финансирования экстремистских формирований, за которыми стоит руководство Исламской Республики. Поводом для ответного шага стала недавняя попытка Анкары инициировать международный арест израильского лидера через Интерпол. Разработкой материалов занимается межведомственная группа совместно с международным отделом Минюста. При этом наиболее вероятным сценарием считается обращение в трибунал в Гааге через третью страну. Вместе с тем, в Иерусалиме рассчитывают, что сам факт подготовки столь жесткого процесса послужит мощным сдерживающим фактором и предотвратит дальнейшие юридические атаки со стороны турецких властей. Ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда выявили прямую зависимость союзных Тегерану сил от внешней космической разведки. По данным американских спецслужб и расследованию The Wall Street Journal, коммерческие операторы Китая, включая структуры компании Чангуан, передавали иранской стороне спутниковые снимки высокого разрешения. Все для точного наведения на базы коалиции и гражданские судоходные пути. Параллельно же международные службы мониторинга зафиксировали попытки руководства Исламской Республики спешно рассеять и укрыть запасы высокообогащенного урана на случай превентивных ударов. На фоне недавних пусков баллистических ракет в направлении Саудовского аэропорта в Вашингтоне расценивают передачу китайских координат как фактор опасной эскалации и готовят пакет санкций против причастных технологических фирм Китая. Желание набрать популярность в социальных сетях завершилось задержанием двух израильских подростков. В дни праздника 13-летние и 15-летние юноши устроили намеренную провокацию на улицах Тель-Авива. Они демонстративно наносили удары ногами по служебным автомобилям полиции и машинам городской инспекции, а также показывали неприличные жесты в сторону стражи порядка. Все происходящее хулиганы фиксировали на камеру смартфона, после чего публиковали два ролика на платформе TikTok. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности авторов контента и задержали их. По итогам разбирательства оба подростка были отпущены под ряд строгих ограничительных условий. Напомню, что это уже не первая провокация за последнее время. Для лайков в сети подростки с севера страны, а именно из города Акко, часто снимают на видео, как они плюют на прохожих. Обычный поход к парикмахеру обернулся реанимацией и угрозой инвалидности для 14-летней жительницы севера страны. Пострадавшую экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Галилеи в Наарии, где врачи диагностировали тяжелую почечную недостаточность. Показатель креатинина подскочил более чем втрое. Перед сеансом родители настойчиво проверяли безопасность состава и отсутствие токсичной глиоксиловой кислоты, получив заверение мастера, что ее в составе нет. Однако клиническая картина прямо указывает на тяжелое химическое поражение. Медики оценивают состояние пациентки как средней тяжести и предупреждают, что травма может оказаться необратимой. Девочке грозит пожизненный диализ либо трансплантация почки. В Израиле зафиксировано уже свыше 50 подобных трагических инцидентов. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 20.

Москва. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ему всего 17, но в мире автоспорта его уже знают по имени. Ариэль Элькин – первый израильтянин, который по-настоящему прорвался в международные автогонки. Он родился в Хайфе, сел за руль карта в 6 лет, а в 13 уже выступал в Италии. Потом чемпионаты Italian F4 и Spanish F4. А сегодня серия USF Pro 2000 в США, где Элькин гоняется за команду TJ Speed Motorsports. В прошлом году он финишировал в топ-4 младшей серии USF Juniors, выиграл несколько гонок и получил репутацию одного из самых быстрых молодых пилотов. На подиумах он поднимает израильский флаг впервые на трассах, где раньше Израиль никто не представлял. Во время войны он посвятил один из подиумов заложникам, подняв над головой шлем с их фотографиями. Этот жест облетел весь мир. Ариэль Элькин – новое лицо израильского спорта. Тихий, решительный и уже на старте большой дороги. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

Израиля Бецалель Смотрич призвал развернуть масштабные боевые действия в Иудее и Самарии по сценарию операции в секторе Газа, чтобы окончательно зачистить регион от, цитирую, боеприпасов и подземных коммуникаций. Конец цитаты. Кроме того, Смотрич настаивает на аннексии территории до реки Литании в Ливане и так называемой «желтой линии» в секторе Газа, заявив, что враждебные силы и стоящая за ним иранская сторона обязаны заплатить территориальную цену за нападение 7 октября. Об этом говорится в заявлении Бецалеля Смотрича. Кардинальное укрепление командной структуры и наращивание оперативных возможностей разворачивается в Иудее и Самарии на фоне недавних инцидентов и резкого роста напряженности в регионе. По прямому распоряжению начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эйяля Замира и по результатам всесторонней оценки оперативной обстановки принято решение развернуть в секторе штаб 98-й дивизии. Под его непосредственное управление переходят территориальные бригады Иудея и ЭЦ. Интеграция дивизионного командования нацелена на качественное усиление системы боевого управления, а также на масштабирование как оборонительного, так и наступательного потенциала сил безопасности на данном направлении. В армии обороны Израиля подчеркивают, что регулярные оперативные оценки продолжаются в непрерывном режиме с учетом развития ситуации на местности. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном может возобновиться в непрямом формате уже в ближайшие дни, несмотря на жесткий отказ Белого дома принять предложенный иранской стороной мирный план. Инициатива руководства Исламской Республики, озвученная на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предполагала 7-дневное перемирие и разблокировку судоходства в Ормузском проливе. Однако Дональд Трамп отверг эти условия, подчеркнув, что Тегеран переоценил свои силы, требуя немедленного снятия блокады, отмены санкций и доступа к миллиардным активам лишь за возвращение контакта. Тем не менее, американский лидер рассчитывает на продолжение переговоров, не исключая при этом возможности жестких силовых ударов при неблагоприятном развитии событий. В Натании, Тель-Авиве экстренно разыскивают 15-летнюю Веронику Шинкаренко, чья жизнь и здоровье могут находиться под серьезной угрозой. В последний раз ее видели ранним утром в 5:30 в Натании, а спустя некоторое время девушку заметили уже в Тель-Авиве на улице Герцли, после чего связь с ней оборвалась. Правоохранительные органы официально классифицируют ее исчезновение как случай повышенного риска. Согласно разосланной ориентировке, рост пропавшей около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Все, кто располагает сведениями о местонахождении Вероники, просят немедленно передать информацию по номеру 100, либо обратиться в полицию Натании по телефону 09-866-44-44. Напомню, что управление аэропортов Израиля объявило о критической нехватке парковочных мест. В связи с резким всплеском пассажиропотока в период осенних праздников все без исключения парковочные комплексы аэропорта имени Бен-Гуриона заполнены на 100%. Руководство воздушной гавани обращается к пассажирам, планирующим вылет за рубеж, а также ко всем провожающим с настойчивым призывом полностью отказаться от поездок на личном транспорте. Чтобы гарантированно успеть на регистрацию и избежать дорожного коллапса, рекомендуется добираться до терминалов на общественном транспорте, прежде всего на поездах и регулярных автобусах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Для многих репатриантов иврит сначала звучит жестко. Фразы короткие, интонации прямые, просьбы часто выглядят как приказы. Но это ощущение связано не столько с характером людей, сколько с самой логикой языка. Иврит – язык действия. В нем мало смягчающих конструкций, вводных слов и длинных обходных форм. Фраза сразу переходит к сути. Это не считается грубостью, это считается ясностью. То, что в других языках оформляется как вежливое вступление, в иврите часто просто опускается. Еще одна особенность – интонация. В иврите она несет меньше социального камуфляжа. Вопрос может звучать как утверждение, просьба как команда, а спор как обычный обмен мнениями. Для носителей языка это не конфликт, а нормальный способ разговора. Важно и то, что иврит – язык возрожденный. Он формировался не в салонах и академиях, а в полях, мастерских, армии и государственных учреждениях. Его лексика и ритм отражают практическое мышление общества, которое привыкло решать задачи быстро и напрямую. Поэтому иврит редко извиняется заранее и почти не объясняет, почему задает вопрос. Он предполагает равенство сторон и готовность к прямому диалогу. Когда это понимаешь, язык начинает звучать иначе. Не резко, а честно. И, возможно, именно поэтому иврит так трудно выучить по учебнику. Но легче понять, когда начинаешь слышать, как и зачем им пользуются. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Радикальное расширение границ. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал развернуть масштабные боевые действия в Иудее и Самарии по сценарию операции в секторе Газа, чтобы окончательно зачистить регион, цитирую, боеприпасов и подземных коммуникаций.

Иудеи и Самарии на фоне недавних инцидентов и резкого роста напряженности в регионе. По прямому распоряжению начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эйяля Замира и по результатам всесторонней оценки оперативной обстановки принято решение развернуть в секторе штаб 98-й дивизии. Под его непосредственное управление переходят территориальные бригады Иудея и ЭЦО. Интеграция дивизионного командования нацелена на качественное усиление системы боевого управления, а также на масштабирование как оборонительного, так и наступательного потенциала сил безопасности на данном направлении. В армии обороны Израиля подчеркивают, что регулярные оперативные оценки продолжаются в непрерывном режиме с учетом развития ситуации на местности. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном может возобновиться в непрямом формате уже в ближайшие дни, несмотря на жесткий отказ Белого дома принять предложенный иранской стороной мирный план. Инициатива руководства Исламской Республики, озвученная на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предполагала 7-дневное перемирие и разблокировку судоходства в Ормузском проливе. Однако Дональд Трамп отверг эти условия, подчеркнув, что Тегеран переоценил свои силы, требуя немедленного снятия блокады, отмены санкций и доступа к миллиардным активам лишь за возвращение контакта. Тем не менее, американский лидер рассчитывает на продолжение переговоров, не исключая при этом возможности жестких силовых ударов при неблагоприятном развитии событий. В Натании и Тель-Авиве экстренно разыскивают 15-летнюю Веронику Шинкаренко, чья жизнь и здоровье могут находиться под серьезной угрозой. В последний раз ее видели ранним утром в 5:30 в Натании, а спустя некоторое время девушку заметили уже в Тель-Авиве на улице Герцли, после чего связь с ней оборвалась. Правоохранительные органы официально классифицируют ее исчезновение как случай повышенного риска. Согласно разосланной ориентировке, рост пропавшего около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Все, кто располагает сведениями о местонахождении Вероники, просят немедленно передать информацию по номеру 100, либо обратиться в полицию Натании по телефону 09-866-44-44. Напомню, что управление аэропортов Израиля объявило о критической нехватке парковочных мест. В связи с резким всплеском пассажиропотока в период осенних праздников все без исключения парковочные комплексы аэропорта имени Бен-Гуриона заполнены на 100%. Руководство воздушной гавани обращается к пассажирам, планирующим вылет за рубеж, а также ко всем провожающим с настойчивым призывом полностью отказаться от поездок на личном транспорте. Чтобы гарантированно успеть на регистрацию и избежать дорожного коллапса, рекомендуется добираться до терминалов на общественном транспорте, прежде всего на поездах и регулярных автобусах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 28 сентября. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Держите меня за плинтусом. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Современный иврит активно использует сокращения, особенно в юридической, административной и военной сфере. Многие из них давно существуют, но в последние годы стали чаще звучать из-за событий в государстве и армии. Например, «Йоамаш» – «Йоамашит» – это юридический советник. Такое сокращение используется и в министерствах, и в крупных организациях. В новостях почти всегда говорят «Йоамашит», поскольку речь идет о юридической советнице правительства Гали Беарав-Миара, решение которой занимает центральное место в текущей политико-правовой повестке. Пацар или пацарит. Пацар – это главный военный прокурор. Это должность, отвечающая за юридическую систему Цааля. Слово «пацарит» регулярно звучит в СМИ, поскольку действующая глава военной прокуратуры – женщина, и вокруг нее ведутся расследования, которые стали частью текущих новостей. Высшая администрация – сокращения, которые встречаются во всех министерствах и компаниях. Например, «Манкаль» – генеральный директор министерства или крупной организации. Саманкаль – заместитель генерального директора. Йор – председатель совета директоров комитета, комиссии или партии. В армии и спецслужбах также используют сокращения. Например, Шабак – Ширут Битахон Клалит, служба общей безопасности. Аман – военная разведка. Маткаль – Мате Клали, генеральный штаб. Эти сокращения давно укоренились и используются как в официальных сообщениях, так и в обычной речи. Почему сокращения так часто звучат? Потому что официальные должности и структуры имеют длинные названия, а короткие формы удобнее для новостей, документов и повседневного общения. Поэтому сокращения быстро закрепляются и становятся частью общего словаря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – это страна, где спорт начинается не с инфраструктуры, а с упрямства и веры в невозможное. С момента первого участия в Олимпиаде 1952 года израильские спортсмены завоевали 22 медали. И Олимпиада в Париже 2024 стала самой успешной в истории – 7 наград, включая серебро сборной по художественной гимнастике. Эти девушки за год до того взяли золото на чемпионате мира в Валенсии и превратили точность и синхрон в искусство. Израиль силен в дзюдо, гимнастике и парусном спорте. Артем Долгопят остается чемпионом мира по гимнастике, а в дзюдо Израиль стабильно входит в десятку сильнейших сборных. В автоспорте появился новый герой – Ариэль Элькин. 17 лет, чемпион Европы в классе Формулы-4, первый израильтянин, поднявший флаг страны на гоночном подиуме. Но спорт здесь не только арены и медали. Новая эпоха началась с обычных людей. Набережные Тель-Авива, велодорожки Иерусалима, утренние пробежки в парках, йога и кроссфит под открытым небом. Физкультура стала частью культуры. И, кстати, когда в Израиле говорят, что у нас есть свой чемпион, то это не фигура речи. Мы ведь все ощущаем себя родными. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Во многих израильских сериалах в центре сюжета оказывается не профессия, не жанр, а семья. Даже когда действие разворачивается вокруг армии, религии, политики или криминала, именно семейные отношения становятся основной драматургической линией. Это заметно в сериалах самых разных направлений. В религиозных драмах семья становится пространством конфликта между традицией и современностью. В сериалах про безопасность и армию семейная жизнь показывает цену службы и ее влияние на близких. В социальных драмах через семью раскрываются классовые и культурные различия. Такая фокусировка связана с особенностями израильского общества. Семья здесь часто играет роль опоры и социальной сети, особенно в условиях постоянной неопределенности и напряжения. Поэтому личные конфликты, отношения между поколениями, вопросы лояльности и ответственности оказываются универсальным языком для разговора со зрителем. Важно и то, что израильские сериалы редко идеализируют семейную жизнь. На экране показывают сложные отношения, разногласия, усталость и противоречия, не сводя все к простым решениям. Именно это делает такие истории узнаваемыми и за пределами Израиля. Таким образом, семья в израильских сериалах – это не фон для сюжета, а полноценный герой. Через нее рассказывают о государстве, обществе и времени, в котором живут персонажи. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У каждой страны есть свой звук, свой цвет и свой запах. Израиль особенно богат на ароматы. И если прислушаться носом, можно буквально прочитать на запах географию этой земли. Один из самых узнаваемых ароматов – эвкалипты. Их начали массово высаживать еще в начале прошлого века, чтобы осушать болота. Сегодня они растут вдоль дорог мошавов и кибуцев, возле школ и бассейнов. Их свежий, немного ментоловый запах – для многих запах детства и летних каникул. Побережье Израиля говорит на своем языке – смеси соленого воздуха, йода и морского ветра. На разных участках моря запах меняется. В Хайфе ощущается легкая металлическая нота порта. В Герцлии мягкий бриз и выпечка в утренних кафе. На юге запах становится теплее, смешиваясь с песком и водорослями. Одно дыхание, и сразу понимаешь, что ты у моря. Если подняться выше, к Кармелю или в Иудейские горы, воздух становится другим. Здесь пахнет сухой землей, нагретым камнем и дикими травами. Летом запах усиливается. Тимьян, розмарин и шалфей растут повсюду и дают характерную пряную ноту. Это запах походов, смотровых площадок и длинных летних дорог. Яффа встречает ароматом жасмина, который цветет почти круглый год. Его сладкий запах смешивается с морским воздухом и ароматом выпечки из маленьких пекарен. Этот запах – часть старого города, его двориков и узких улочек. Тель-Авив пахнет иначе. Здесь смесь кофе, выпечки, хумуса, специй и влажного городского воздуха. Каждый район имеет свой оттенок. Флорентин – специи и хлебные печи. Ротшильд – кофе и парки. Районы побережья – соль и утренний ветер. А Иерусалим – город запахов особых. В старом городе это ладан, специи, дерево, камень, нагретый солнцем. Запахи здесь густые и многослойные, как сама история. Можно рассказывать об Израиле через геологию, климат и археологию. Но можно через запахи. Эвкалипт, жасмин, пряные травы, кофе, морской воздух – это невидимая карта страны, по которой каждый узнает свой путь домой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. I'm melodic.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Каждая страна живет в ритме своих маленьких привычек. Израиль – пример того, как именно детали формируют характер общества. Здесь простые бытовые жесты рассказывают о стране порой больше, чем статистика. Одна из самых заметных привычек – говорить прямо. Израильтяне не оборачивают мысль в длинные формулы. Что хотят сказать, то и скажут. Это не резкость и не попытка задеть, это практичность. В реальности быстрого темпа и частых перемен прямота становится способом сэкономить время и быстрее решить задачу. Вторая привычка – легко включать личное в любой разговор. В очереди, у врача, на работе. Люди делятся тем, что происходит дома, и задают вопросы, которые в других странах сочли бы слишком личными. Это не вторжение, а попытка установить человеческую связь. Израиль – страна маленькая, и ощущение близости проявляется даже в коротких диалогах. Третья характерная черта – готовность вмешаться, если кто-то выглядит растерянным. Здесь подойдут и спросят: «Макоре, ты в порядке?» Это не любопытство ради любопытства, а привычка помогать незнакомым людям, если ситуация того требует. Есть и еще одна важная привычка – гибко менять планы. В Израиле привыкли к тому, что многое может измениться. Время встречи, дорога, расписание, погода. Поэтому фразы вроде «наткен», «нерамайе», «недабер» звучат естественно. Это не неопределенность, а рабочая модель – оставить пространство для маневра. Наблюдателей часто удивляет и то, как быстро здесь образуется очередь, там, где ее нет. Достаточно нескольких человек, и сразу становится понятно, кто за кем. Это тот самый израильский порядок в хаотичных условиях, когда правила существуют, даже если их никто не озвучил. И еще одна деталь. «Спасибо» здесь звучит часто короче, чем в других странах, но обычно стоит воспринимать его буквально. Израильтяне редко украшают речь, но вежливость и тепло читаются по интонации и выражению лица, а не по набору слов. Эти привычки – прямота, гибкость, готовность помочь, быстрое установление контакта – создают атмосферу Израиля не меньше, чем климат и городские пейзажи. Через них легко почувствовать страну, где люди живут близко друг к другу и общаются также близко. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: I like I'm warm, oh yeah.